0: трудно рада, на видах шестких твоих фантастичных цветов влево зимний пот. А, да, что не выпада, все, что выбрик маскарада.
1: Взмилуйся!
0: Эскапады, зихие дверьте, что ты робишь сумею всем.
1: Пан не с твоей сфере, в тем веку замуж час. Ты здесь и ваши манеры, как штубок сгнивший кляс. Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем, а лжейством? Уже с ними чал, вот и гонью в падне встал.
2: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Zenon Laskowik.

0: Анимора была верна и верна, а ни другие, как и меч, не вендаешь.
1: Подепшать холы рынками обьема, на себе пальчишь тебе так, как он цивит.